скоро са увидиме. Кроки стихну, светят хасне. Сърце тя видим ясне. Кръчат по зелених луках. Жадна болест, жадне пута. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenávim.

Маша плаче, глядя слова. До темноты Ježiš volá. Кто во мне верит, светло узрит. Будет жить вечно.